утреннюю чистую шансу. Шаманство по пятницу вечером. Да. Побудет ведущий, это, наверное, для радости.